Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Мамадыш 106.2 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
2: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
1: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казань. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
4: Болгар радиосында Габдулла Тукайның 140 еллігіне бағышланған яңа проект «Мәңгілік Тукай» һәр якшәмбе 11 сағат 24

0: Ньюсенда реклама.
1: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
2: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
3: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
4: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, ішкәртіп тә беребіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы, Мәжит Ғафури урамы 22-ші йорт. Телефон 8-987-424-55-31. 8-987-424-55-31.
5: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 13+.
6: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая. Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
7: 2026 год.
8: Хурматлы дустым, тизден Курбан байрамы. Асин әзер түгел.

0: Лениногорск. 102.1 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Құрбан бейрәміне әзір ме? Новые ворота фирмасы шиста, дүріс шортларда өскен Роман тұқымылы яқшы сарықлар тәғдім еді. Шолтыратығыз 896-00-51-27-13. 896-00-51-27-13. Радио промокодын айтып 10% ташлама алығыз.
2: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0-пис.
3: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
4: 12 сентябрь. Татнефть-аренада.
3: Булгар радиосы фест.
4: Популяр җырчылар,
3: дәртле җырлар,
5: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
4: Килегез!
3: Татнефть аренаның бозын
5: бергәләп әрәтик.
6: Билетлар kasir.ru сайтында.
7: ООО «Кассиру» национальный билетный оператор. Казан транс программа беренче ел. Украин 118-784-7189-5680.
6: 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Энджи Егорова.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы, туған ер жылысы яшеренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ дәме. Сатуынықталарынан сырағыз.
3: Әлігі минутларды қозданыбызды. Ояз 19-20 градус шамасы желі, күн батыштан толғын жел, атмосфера басымы тіркіміш бағынасының 754 мм тәшкелеті, геомагнит 49 балдан 2 деп көрсәті.
0: Бұлғар радиосында реклама.
4: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
5: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
6: Березка питомника сезон еще только хава шортлар на щедам хам накладить меж мгля багаж кувагу с интеллера зерляда. Климат шортлар на туры китривый стрельган, сиряга шреторган, популяр жиляк зимеш хам декорации хавачу с интеллера, газон купил лак шешеклерин, дырминг на арток туры хам сорты так дымителя. И трип хам утр топта биребез. У интеллер на дырюстар биеля уолам нарно латабез. Березка питомника. Бельшмешен телефон утазбер 00 утазбер. Шехер кода сигес бишбишики.
7: На акционерное общество Кукмурский валяльно-войлочный комбинат требуется водитель на грузовой автомобиль, тракторист-машинист, токарь, электромонтер, уборщицы, своевременная заработная плата, оплачиваемые отпуска и больничные листы, бесплатное горячее питание в столовой комбината, выдается спецодежда. Город Кукмур, улица Вахитова, 1, телефон 291-59, код 8-843-64, отдел кадров.
8: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нива», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
9: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сороклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 2600-313, 2600-313.
10: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
11: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино, заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
12: Не Казан ортында бардыр бер шәһәр, Орша диләр. Мәҗлесләр өчен тылсым рестораны бар диләр. Тылсым банкет заллары шелтәре. 150, 120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итагатьле персонал. Телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 893-72-99-59-45. Орша, Вагызовлар урамы, 3И йорты.
13: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
14: Елей

0: Ну что там?
1: Усталость и сонливость.
0: Да-да, совсем сонливый.
1: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
0: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Кукмара 107.9 FM.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем.
3: Магия большого кино.
2: Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
3: XL Outlet.
4: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 349 тысяч рублей. Звоните 8 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
5: Буа районында Курбан бейрәменә тукымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8987-276-9534. Бәйрәм мөбәрәк булсын.
6: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, үшкәртіп тә беребіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы, Мәжит Ғафури урамы 22-ші йорт. Телефон: 8987-424-5531. 8987-424-5531.
7: Иртәнге шай радио тапшыруының иғанашысы Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
8: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртә Әңгі аш, жылы қатирелер болып сақлансын. Йылмай, бала шақтан таныш милли тем.
9: Бұлғар радиосында Ғабдулла Тұқайның 140 еліғына бағышланған яңа проект. Мәңгілік Тұқай. Хәр екшәмбі 11 сағат 24 минутта тыңлағыз. Ешіклеуі 12+.
10: Бұлғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
11: Гүлназ Шәрифжанова.

0: В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус «Лар».
1: Toyota, Kia, Volkswagen автомобилләре Френдавто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френдавто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбәнкама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
2: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с

0: Казань от 2 349 000 рублей. Звоните 8 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
1: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
2: Березка питомника сезонничен тюрлі хава шартлары на шедам хам наклажит меш мүнгля бағаш куағы сынтелер әзірләді. Климат шартлары на туры китребу стерілген, сирия гешуре турган популяр жилляк жемеш хам декоратив хава шу сынтелері, газон, купиолық шешеклерін 1000-нә артық түрі хам сорты тәқдим ителә. Китереп хам отыртып та бирәбез. У сынтелерні дүрістер бейлі оланларын оңлатабыз. Березка питомника. Білішмәшін телефон 31-0-31. Шәхер коды 88-52.
3: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
4: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле, борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8843.
5: Құрбан бәйрәменә әзерме? Новые ворота фирмасы чиста, дөрес шартларда үскән Роман тұқымлы яхшы сарыклар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 896-00-51-27-13. 896-00-51-27-13. Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Рөстәм Асадуллин.

0: Ишеттің ма?
1: Менде тағын.
0: Мишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар екен. Үстеуіне китіріп та қоялар.
1: Міне іш масам оңайлы.
0: Темір печ, жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
2: Буа районында Құрбан бейрәміне тұқымлы бәрәндер сатыла. Шалтыратыңыз 8987-276-9534. Бейрем мүбәрәк болсын.
3: Этим летом во всех аптеках Фармленд. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Фармленд.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: Курбан бейрәмене әзерме? Новые ворота фирмасы чиста, дөрес шартларда үскән, роман тукымлы яхшы сарыплар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 8-96-00-51-27-13. 8-96-00-51-27-13. Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
6: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
7: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
8: Березка питомника со знаменитым Толя Хао Шартлар на Шидам Хамна Клажит Мешмингля Багаш Куагус Интеля Резерляда. Климат Шартлар на Турки Тревус Церльген, Сиряга Шриторган, Популяр Жиляк Жимешкам, Декорации Хавашу Сентеля, Газон Купилок Шешеклерин, Бермингна Артур Турехам Сорта Тагдимителя. И Трепхам Утрп Тобирабес. У Сентеля Дуристар Беля Уоланнар Нолатабас. Березка питомника. Бельшмешен телефон Утазбер 00 Утазбер. Шехер Кода Сигес Бишпишики.
9: С 12 по 31 мая на сцене Оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
10: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи «Казань». Билеты на vkfest.ru.
11: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
13: Вил Усманов, Диана Дәүләтшина.

0: Койбыш 106.1 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Булгар радиосында Габдулла Тукайның 140 еллығына бағышланған яңа проект «Мәңгілік Тукай» һәр екшәмбе 11 сағат 24 минутта тыңлағыз. Ешіклеуі 12+.

0: Березка питомника со знаменитым тёрля хава шартларна шедам хамнакла житмеш мингля багаж куагус интеллер эзерляда. Климат шартларна туры китрев устерельген, сиряга шуретурган популяр жиляк жимеш хам декорации хавач усентеллеры, газон купиолак шешеклерин бермингна артык туры хам сорты тэгдим ителя. Китрев хам утыртып табирабыз. Усентеллерны дурис вербеля уоламларна улатабыз. Березка питомника. Бельшмешен телефон 31-0031. Шехер кода 88-52.
1: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
2: Соба инкубаторы пешкен будайоша бускен утыскынлык рос 68 токымлы итшибилеры сота. Собадағы телефон 2-36-81. Код 8-8-43-62.
3: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая. Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
4: 2026 год.
5: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить. Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-5104.
6: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
7: 2026 yılının 15 iyunundan 20-sine kadar Kozan'da Nauruz Xalqara Teatr Forumu uzacak. Headlinerlar, Malayziya həm Marokko teatrları. Tularaq məqlumat həm tərkəlu kamalteatr.ru saytında. 16+.
8: Құрбан бейрәміне әзір ме? Новые ворота фермасы шиста, дүріс шортларда өскен Роман тұқымылы яқшы сарыплар тәғдім еді. Шолтыратығыз 8-96-00-51-27-13. 8-96-00-51-27-13. Радио промокодын әйтіп 10% ташлама алығыз.
9: Бар!

0: Автомобиль, тракторист-машинист, токарь, электромонтер, уборщицы, своевременная заработная плата, оплачиваемые отпуска и больничные листы, бесплатное горячее питание в столовой комбината, выдается спецодежда. Город Кукмар, улица Вахитова, 1, телефон 291-59, код 8-843-64, отдел кадров.
1: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
2: Раяс Фасыхов башкаруында Кукмара районы Әсән Елға олына бағышланған жер.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: 33-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
1: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777. Код 8-843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Курбанга 40-лар текелер сотла. Укып, шалып, ишкертіп тә биребіз. Адрес. Балташ районы Нурма Олы, Мәжит Гафури, урамы 22-й. Телефон 8-987-424-55-31. 8-987-424-55-31.
3: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
4: Күрше, Тимирпеч компаниясында яңалық, ишеттің мі?
5: Нинди тағын?
4: Нишләрін біләсің инде? Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар икән. Үстәуіне китіріп та қоялар.
5: Менә еш масам оңайлы.
4: Тимирпеч. Ышанышлы сифат, тиз хызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
6: Этим летом во всех аптеках Фармленд. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Фармленд.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
8: Ихтибар! Терезде керек болса, олтын кулны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
9: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8-800-200-878. Удобно, быстро, надежно.
10: Қойнар хит проектының иғанашысы Lotus Med наркология үзәге жауаплылығы шекленген жәмғияті.
11: Нәрсе бірді кейфің йоқ?
12: Эй, уапа, күн сайын ішіп қойта бит. Күзіне оқ қора көрінмей. Балаларда құрқы бітті енді. Тоқтай алмай.
13: Lotus Med наркология үзәге. Ишанышылы, зур тәжірибәлі табиплар. Қозандағы телефон 233-47-47.
14: Ескәрі еғындысы болу иқтимал. Алдан табип білен кенгешләшу керек.
15: Болғар радиосы реклама хызметі телефоны 570-50-95.

0: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казань. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
1: Ну вот, а он мне говорит: очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
2: Ну-ну, и чего ты ответил?
1: А я ему говорю: стоп, не будем забегать вперед.
3: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
1: Так, на чем мы остановились?
3: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Ихтибар, Ихтибар, Ихтибар, Булвар радио Сатахдимита.
6: Уникальный сентябрь, Татнефть аренада.
7: Булгар радио фест.
8: Популяр жерчлар,
9: дертле жерлар.
10: Юмор хэм хайнар хитлар фестивале.
11: Килигес,
12: Татнефть арена нам бозон.
13: Бергалеп эрдик.
14: Билетла кассир на вторую сайтна.
15: ООО «Кассиру» – национальный билетный оператор. Озан Талс, программа «Бранчир». Окраен, Изунтигес, Бичитый Сиксендур, Бичитмыш Бер Сиксендуас, Бичитый Сиксендур.
16: Икенен Гермолтанчил, Ящик Ляо Ото Плюс.
17: Болгар радиуса реклама хизмәте телефоны. 570 50 95.
18: Алсу Әбілханова, татарин барин. Жер шиекен Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, яратуқ исі, яңа сауған сөт исі, ғайлә тұнышлығы, туған ерд жылысы яшырынген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ дәме. Сатуынықталарына сырағыз.
3: Иртеге 25-ші май күні Қазанда хәм Татарстанда оязушан бұлатлы күн орыны білен біраз яңғыр дейілген, жел күнияқтан күняқ күн батышқа өзгерушен. Түнгі сағатларда 7-12 орыны білен күн батыш районларда 15 күндіз 23 градустан 28 градусқа қадар жылы болашақ деп хабар ете синоптиклар. Шошы минутларда башқалабыз Қазанда 23 градус жылы.
0: Булгар радиосында реклама.
4: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
5: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая.
8: Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
9: 2026 год.
10: Не Казан ортында бардыр бір шәһәр, Орша диләр. Мәжлисләр өчен Тылсым рестораны бар диләр. Тылсым банкет заллары шелтәре. 150, 120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча

0: оңайлы парковка, итағатлы персонал, тіліңні итарлық халял меню, күнделік ошау, хэм бошқалар. Телефон 893-72-99-59-45. Орша, Вағызыфлар урамы 3-и юрты.
1: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
2: Абитуриент Ларихты Варана. Россия Ислам Института. Икеменда Игорь Маутенчи. Икеменда Игорь Мечеденчи. Укуилна. Теология, лингвистика, журналистика. Юнайлишлеры бойынша студент Ларка Блэйде. Позандағы телефон 251-0155. 251-0155.
3: Қойдан бұл тауыш келі. Сілет жегіс мен оларға дәші. Береді болағызны шанышылы дұслар, қызықлы шоралар, еңа білім нәркеті. Тұлырақ сілет нұқтай біз сайтында әм социал шілдерлерді жейнен сілетті өткер.
4: Күбу үтсә сілет өкілейен кезе 166-0-20-46-60 қозан.
5: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
6: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно кормоуборочным комбайнам «Дон Нива Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
7: Бүгілмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, казлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгілмә шәһәре 14 Шахит урамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
8: Санаторий Бакирова. Это не просто отдых, а мощная перезагрузка. Только в июне при покупке путевки от 7 дней на июнь дополнительные медицинские процедуры в подарок. Подробности по номеру 8-800-269-23. Бакирова.ком. Акции действуют с 1 по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Сүті артты сыйырның, ит хәм күкәй мұллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орынларында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
10: Елейді

0: Бөгелмә 101.7 FM. Болгар радиосында реклама. МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
1: Димек, дөрес жауап.
2: Гафу итегез. Мин ишетми калдым.
1: Ой, сорау да, жауабы да, бүләге да, шәп кунак та, якшәмбе 16 сәгат 24 минутта Болгар радиосында булачак.
3: Уенда сүз
1: ихтибар белән тыңлагыз, яме?
4: 12+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Арыслана, яз жилләре. Жыршы икән, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
2: Бокша козадым, беренге утаттым. Терезелерні олштырасы қолды. Кімге мәрежеға дейдерге? Кім өзішінің профессионалы? Кім келіп өлшеп бұйып дейде?
3: Әлбетті «Алтын қол». Шулай оқ «Алтын қол» үйішмасы алюминий конструкциялар, беседка қам верандыларыны пиялалы. Сізнің үшін Опас қам Қойбыш районарында офислар үшілі. «Алтын қол» профессионал терезелер орнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
4: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить «Ихлас». «Ихлас» – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-51-04.
5: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
6: Алло.
7: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
6: Так.
7: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
6: Что?
7: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
8: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
9: Их ты бар! Их ты бар! Их ты бар! Булвар радиоса тахдимита!
10: Уникенше сентябрь! Татнефть аренада!
11: Булгар радиосы фест!
12: Популяр жыршылар!
13: Дәртлі жырлар!
14: Юмор һәм қойнар хитлар фестивале!
10: Килегіз!
11: Татнефть аренаның бұзын
14: біргәләп әрістік!
11: Билетлар Татнефть арена бұз сарай қасыларында. Хәм тына тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена бұз сарай. Озан әрті 600 рамы 42 ел. Огрея 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Ешек ләу 6+.
15: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.

0: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
1: Соба инкубаторы пешкен будаешь обыскен у тысканных роз 68 токумлы и чебелеры сота. Собадағы телефон 2-36-81, код 8-8-43-62.
2: Hürmetli din kardeşlerim, Kurban gayeti yakınlaşıp gile. Kazanımızın üzek Elmerceni meşitinde Kurban'a sarıklar satılar. Bilişmeler için telefon 249-16-31.
3: Hürmetli dostum, tizden Kurban bayramı. Әсен әзір түгілмәлі, біршылма. Зәкет Хайрия фондында сарықларыны шалып да, бөліп те берелер. Хәтті мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып, язылырға ғына керек. Ашық, сарықлар саны шикілі. Білішмәлер үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
4: Құрбан бәйрәміне әзірме? Новые ворота фермасы шиста, дүріс шортларда өскен Роман тұқымылы яқшы сарықлар тәрдемеде. Шолтыратығыз 8-96-00-51-27-13. 8-96-00-51-27-13. Радио промокодын айтып, 10% ташлама алығыз.
5: Что политологи и эксперты называют рукопожатием с исламским миром? Почему татарстанцев в гостях встречают не просто по-дружески, а как близких родственников? Все эти вопросы телеведущая Дина Газалиева задала Раису Татарстана. Рустам Миниханов стал гостем московской студии ТНВ. О результатах работы группы стратегического видения России «Исламский мир», которая отмечает 20 лет с момента основания, и реальных проектах по сотрудничеству с дружественными странами в новом специальном выпуске программы «Татарстан. Тудай. Открытый миру» с Диной Газалиевой. 25 мая в 22:10 и 30 мая в 19:00.

0: Күзләрне дәваларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
3: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
4: Бу районында Курбан бәйрәменә тукымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8987-276-9534. Бәйрәм мөбарәк булсын!
5: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
6: Их ты бар! Их ты бар!
7: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
8: Уникенче сентябрь Татнефть аренада.
9: Булгар радиосы фест.
8: Популяр җырчылар,
9: дәртле җырлар,
7: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
8: Килегез!
9: Татнефть аренаның бозын
7: бергәләп әрәтик.
10: Билетлар кассир.ру сайтында.
11: КОО кассиру, национальный билетный оператор. Казан, Талс, программа Бренчир. Украин, Изун, Сигез, 1884, 1889, 1889.
10: 2026, ящик для Автоплюс.
12: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Радиосанда. Реклама.
1: Твой стиль. Твой ритм. Твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
2: Курбан бейрамына әзірме? Новые ворота фирмасы чиста, дұрыс шортларда өскен роман тұқымлы яхшы сарықлар тәқдим итә. Шолтыратығыз 896.

0: Татарстан. Многоликий Татарстан. 6+.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Представляем вашему вниманию очередной выпуск передачи «Каравай», в которой мы рассказываем о национальностях, проживающих на территории Республики Татарстан, и о мероприятиях общенационального значения. Сегодня мы поговорим о народном фольклорном ансамбле «Каравон» из села Никольское Лаишевского района Татарстана. История ансамбля «Каравон» начинается с 1988 года. Жители села Никольское Лаишевского района Татарстана собрались на посиделки в клубе. За чашкой чая стали вспоминать давно забытые песни, многие из которых звучат на особый лад и несут в себе самобытный уникальный колорит и мелодику. В итоге приняли решение возобновить играть «Каравон» и решили сделать это в Троицу. В этот день в Никольское приезжают выходцы из села из разных уголков страны, чтобы почтить память родных и близких. По словам руководителя ансамбля «Каравон» Ирины Комиссаровой, сначала в коллектив входило 22 человека.
2: У нас организаторами были Чита Трусовых, семья Трусовых, Светлана Алексеевна, Сергей Алексеевич и режиссер Осетрина Зефрида Себгатовна. Это было очень тяжело собрать бабушек именно в таких большое количество. Они все уже пенсионерки. Они ходили по домам, упрашивали, созывали их. Первый день, конечно, собралось очень много, а потом отсеялись и остались те, кто именно вспомнил вот эти старинные песни, свадебные частушки, «Каравон», и им понравилось. И вот образовался такой вот у нас небольшой ансамбль. Была 21 бабушка и один дедушка, Александр Спирягин, да.
1: Участники ансамбля по крупицам восстановили местный аутентичный фольклор. Основу их наследия составляют три старинные каравонные песни: «Как по море синему», «Придалу до лочки» и «Как по речке». По традиции их исполняют в строго определенном порядке. Народный фольклорный ансамбль «Каравон» – активный участник районных, республиканских, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. В исполнении ансамбля звучат лирические плясовые песни, веселые частушки, обряды именно села Никольское. По словам Ирины Комиссаровой, благодаря активной и успешной творческой деятельности в 1991 году ансамблю «Каравон» было присвоено звание «Народный».
2: Когда первый раз бабушки, вот 22 человека, это объявили по Никольскому, что будет у нас играть «Каравон», вот именно, вот хоровод это у нас говорится, да? И вот эти бабушки у нас вышли вот эти, в этих со старинных сарафанах, в барках только у старинных тоже, да? Они сделали вот этот круг. Люди, молодежь, они не могли понять. Это, знаете, такие песни, когда их поешь, слушаешь, да, это как будто связь с прошлым. Действительно, такая аура образуется внутри круга, да? Раньше же даже в древнерусских лечили, вставали людей больных, ложили в круг, да, и лечили их.
1: «Поначалу мы не понимали суть песен, которые поем», говорит руководитель ансамбля «Каравон» Ирина Комиссарова.
2: Первый год, да, собрались, пришло только наше население, и то понравилось, потому что молодежь вообще не слыхала такие песни, потому что сейчас поют более современные, уже даже когда мы были молодые, мы эти песни не слыхали. И даже, вот я уже работаю в клубе, так, 17 лет, 14 лет, еще 3 года раньше работала, как раз когда бабушки был первый состав этих, и мы эти песни не понимали, потому что мы были молодые, а все песни, они у нас медленные, протяжные, такие три основных песни круговых и хоровых. И мы не понимали суть. Они, оказывается, все, знаете, как о судьбе рассказывают, все про любовь, все вот эти, да? И вот только когда мы подросли, мы пришли в свое тоже сознание, в возрасте, мы стали понимать эти песни. И поэтому, когда мы сейчас учим маленьких детей, они смеются, они не понимают их, потому что пока они не придут в свой возраст, мы поэтому их учим легкие, свадебные, веселые частушки, песни, а уж такие вот каравонные, тяжелые, задумчивые, такие душевные песни, это уже со старшим поколением учим.
1: По словам главы Лаишевского района Ильдуса Зарипова, сегодня ансамбль является сердцем праздника «Каравон», сердцем русской души. Собрать по крупинкам главные достояния наших предков, бережно сохранить и передать подрастающему поколению – это мощное вложение в душу.

0: духовное развитие человека. Ведь каравон — это не просто песни-хороводы. Это созидательная энергия, любовь, преемственность поколения, отметил Ильдус Зарипов. Ансамбль «Каравон» — это символ дружбы, сплоченности и единства. Коллектив стал объединяющим звеном в сохранении народных традиций. Он смог не только сохранить культуру бабушек и дедушек, но и объединить вокруг себя сотни творческих коллективов со всей России. Программу подготовили Артур Фаляхов и Марат Аюпов. До новых встреч! Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
1: Купилятле Татарстан. Многоликий Татарстан.
2: Решат Фазлиахметов.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Иртеге 25-нче май көнне Казанда һәм Татарстанда аяз ушан болытлы көн урыны белән кыска вакытлы яңгыр яшен булуы ихтимал. Көндез бозда яварга мөмкинлек күрсәтә. Көньяк-көнбатыштан көнбатышка үзгәрүчән җил. Төнлә 7-12 көнбатыш районнарда 15, көндез 24 градустан 29 градуска кадәр җылы булачак. Шушы минутларда башкалабыз Казанда кояшлы 23 градус җылы.
0: Болгар радиосында реклама.
2: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
3: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Юмашева, 95.
4: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
6: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
5: Булгар радиосы фест!
6: Популяр җырчылар,
5: дәртле җырлар,
7: юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
6: Килегез!
5: Татнефть-аренаның бозын
7: бергәләп әрәтик!
8: Билетлар Татнефть-арена буз сарай кассаларында, һәм цена тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарай, Казан, РТ 600 евро на 42 евро. ОГРН 116-16-90-67-37. 2026 ел, ящик лево 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
9: Ләйлә Галиева.

0: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая. Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
1: 2026 год.
2: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
3: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус «Лар».
4: Хурматлы дустым, тиздан Курбан байрамы. Асин әзер түгелмәле, боршылма. Зәкәт хайрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны чикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
5: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, үшкәртіп тә беребіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы Мәжит Ғафури урамы 22-ші үй. Телефон: 8987-424-5531. 8987-424-5531.
6: Киелі

0: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
1: Бүгүнме шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сота. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгүнме шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
2: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 2600-313. 2600-313.
3: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
4: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани 222-51-04.
5: Ихтибар, Ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
6: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
7: Орщада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба банкетлар залы сезнен бейрәмне күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
8: Приглашаем вас в спа-комплекс санатория Бакирова. Термальная зона, баня, хамам и наши профессиональные косметологи, специалисты спа и балийского массажа подарят вашему телу и душе полноценный отдых. Спа-комплекс Бакирова работает ежедневно с 9 до 22 часов. Запись по телефону 8-986-710-1010. Подробности на bakirova.com.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Абитуриент Лары Хтыварына, Россия Ислам Института, 2026, 2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Дага телефон 251-0155, 251-0155. Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
11: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства

0: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая. Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
1: 2026 год.

0: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158. Возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
4: Ихтибар. Терезе керек болса, олтын колны сойлағыз. 8-93-93-96-91.

0: таныш. 103.1 FM. Болгар радиосында реклама.
1: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта.
2: 18+. ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230. 0+.
4: Ихтибар! Ихтибар!
5: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
6: Уникенче сезон!

0: Максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: Курбан бейрамына әзірме? Новые ворота фирмасы шиста, дүрес шортларда өскен роман тұқымлы яхшы сарыплар тәрдім иде. Шолтыратығыз 896-00-51-27-13 896-00-51-27-13 Радио промокодын әйтіп 10% ташлама алығыз.
2: Бақша қозыдым, беренге ұтыттым, ерезелеріні олыстырасы қолды. Кім кемірі жаға дейдерге? Кім үзішінің профессионалы? Кім келіп үлшеп бұйып дейде?
3: Әлбетті Алтын Қол. Шулай оқ Алтын Қол үйішмасы алюминий конструкциялар, беседка қам верандыларыны пиялалы. Сізнің үшін Опас қам Қайбыш районларында офислар үшілі. Алтын Қол профессионал терезелер орнаштыру. 8-93-93-96-90-91
4: Қойнар хит проектінің иғанашысы Лотос Мет наркология өзәгі жауаптылығы шекленген жәмғиеті.
5: Барыс та яхшы иде. Ғайлем, балаларым, машинам. Мезгіл ішінде барысы да юққа шықты. Мен іше бастадым.
6: Яқын кішігізге хәмірге батырға ерек бермегіз. Лотос Мет наркология өзәгі. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
7: Тез кәрі үйгінді су болу ықтимал. Одан тоби білен кенгешлешу керек.
8: Алло.
9: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
10: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
11: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
1: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91. Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җәйгесеннән аларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт ОБМ 166-20-46-60 Казан.
2: На акционерное общество Кукмурский валяльно-войлочный комбинат требуются водитель на грузовой автомобиль, тракторист-машинист, токарь, электромонтер, уборщицы, своевременная заработная плата, оплачиваемые отпуска и больничные листы, бесплатное горячее питание в столовой комбината, выдается спецодежда. Город Кукмур, улица Вахитова, 1, телефон 291-59, код 8-843-64, отдел кадров.
3: Шоппинг в большом городе! ТК «Гулливер» – целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
4: Соба инкубаторы пешкен бодаеш обыскен 30 кыннык рос 68 токымлы итчебелері сота. Собадағы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
5: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
7: Курбанга сарыклар тәкәләр сатыла. Укып, шалып, эшкәртеп тә бирәбез. Адрес: Балташ районы, Нурма авылы, Мәҗит Гафури урамы, 22-нче йорт. Телефон: 8987-424-5531. 8-987-424-5531.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Дюсенда. Реклама.
1: Твой стиль. Твой ритм. Твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97.
0: Excel Outlet.
2: Курбан бейрамына әзірме? Новые ворота фирмасы шиста, дүріс шортларда өскен роман тұқымылы яхшы сарыплар тәрдім еді. Шолтыратығыз 896-00-51-27-13. 896-00-51-27-13. Радио промокодын айтып 10% ташлама алығыз.
3: МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
4: Что политологи и эксперты называют рукопожатием с исламским миром? Почему татарстанцев в гостях встречают не просто по-дружески, а как близких родственников? Все эти вопросы телеведущая Дина Газалиева задала Раису Татарстана. Рустам Миниханов стал гостем московской студии ТНВ. О результатах работы группы стратегического видения России «Исламский мир», которая отмечает 20 лет с момента основания, и реальных проектах по сотрудничеству с дружественными странами в новом специальном выпуске программы «Татарстан. Тудай. Открытый миру» с Диной Газалиевой. 25 мая в 22:10 и 30 мая в 19:00 на ТНВ. Не пропустите премьеру.
5: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
4: Илсур Шәрипҗанов.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Жил был весеб, я мажирла сагатка, як басав заслар хайерли и минки шлер волсан волга радиосун танглиса со земглен мин Элиан Мерден. Вам налегим на тларда козанда он сигис градус жил атмосфера басмыши дис или иш миллиметр магнит кора бербал блен бейлене ир тегем. Егерме бишенче май душембе Татарстан буенча алмашнышан болотлам. Урна блен йонгар йошак ешен блу ихтимал. Хауа температурасы тенле 7-12 градус жылы, күндіз 24-29 градус ісі.
2: Көктенге бүлек еді, қазіргіне ашылды.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Қазанда сағат 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.